0: большое, Тельбой, копия 30 секунд.
1: Тельбой, гад.
0: 76-594, North Front Road.
1: Цифра.